0: ბლუზი პოზიტივზე.
1: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
2: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
3: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
2: Новости.
3: В венгерском городе Гёделе проходит встреча глав правительств стран Вышеградской четвёрки – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии. На саммите обсуждаются вопросы миграции и энергетической политики. Председатель польского правительства Дональд Туск заявил во время координационной встречи глав правительств, что Вышеградская четвёрка возвращается. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что это объединение должно восстановить былую славу и, в частности, влияние в Европейском Союзе. В ходе саммита премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет ряд встреч. В западнославянском городе Трнава впервые в Словакии состоялось заседание комиссии Европейского комитета регионов по социальной политике, образованию, занятости, исследованиям и культуре. В мероприятии приняли участие 132 представителя стран-членов Европейского Союза, включая мэров, глав региональных администраций, ученых и экспертов по региональному развитию. Главными темами встречи стали поддержка социальной политики, арендное жилье, европейская конкурентоспособность, развитие малого и среднего бизнеса, стартапов и инноваций. Важной темой встречи стал новый европейский Баухаус – инициатива, направленная на объединение устойчивого развития, архитектуры и качества жизни. Пилотные проекты могут стать системными решениями, например, в области оживления заброшенных промышленных зон или развития арендного жилья. Опыт Австрии, полученный в ходе успешного выдвижения кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН, может оказаться полезным для Словакии, которая претендует занять этот пост на период 2028-2029 годов. Об этом заявил госсекретарь МИД Словацкой Республики Марик Эшток в ходе встречи с представителем Министерства иностранных дел Австрии Николаусом Маршиком. Партнеры обсудили текущие вопросы словацко-австрийских отношений. Особое внимание было уделено меморандуму о взаимопонимании по трансграничному развитию. На встрече также обсуждалось региональное сотрудничество в рамках Славковского формата, председателем которого в настоящее время является Словацкая Республика. В Брюсселе состоялась встреча молодых ученых из стран ЕС, посвященная внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение. В ней приняли участие 40 исследователей из 7 европейских стран. Словакию представляли 9 ученых из Словацкой академии наук. Главная цель встречи – расширение сети научных контактов, а также возможность получения европейских грантов, подготовка проектов и укрепление международного сотрудничества. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
2: Тема дня.
3: Словацкая компания BioX Technologies занимается разработкой технологии, способной превращать загрязненную воду в питьевую. Результаты данного стартапа могут быть важными не только для нашей страны, но и за ее пределами в условиях изменения климата, гуманитарных кризисов и растущего давления на водные ресурсы. Когда говорят о нехватке воды, большинство из нас представляют пересохшие реки. Однако проблема заключается не в нехватке воды, а в ее качестве. Дело в том, что большая часть существующей воды непригодна для питья. Именно здесь мы видим возможность для наших технологий, считает биотехнолог Ростислав Крампл. Словацкие ученые разработали устройство на основе мембранной сепарации и нанофильтрации, которая в основном удаляет ионы тяжелых металлов из грунтовых вод. Ключевым моментом является сочетание мембранной сепарации, нанофильтрации и интеллектуального управления процессом. Благодаря этому мы можем удалять из воды широкий спектр загрязняющих веществ от микроорганизмов до растворенных химических веществ при сохранении высокой эффективности и низкого энергопотребления, пояснил Ростислав Крампл. По словам экспертов, цель проекта состоит в разработке технологии, способной удалять загрязнение из грунтовых вод после добычи полезных ископаемых, а также фекальное загрязнение, бактерий, амебы и другие факторы, представляющие опасность для здоровья. В результате должна получиться питьевая вода. В В то же время подготавливается новый проект AquaShield, который разрабатывается в сотрудничестве с компанией GoSpace Labs. Он предназначен для нужд армии. Его цель – дать военным возможность получать безопасную питьевую воду непосредственно в полевых условиях. Компания пояснила, что вместо привозной воды устройство может использовать воду из местного источника, анализировать ее качество и очищать, чтобы она была пригодна для питья. В кризисных ситуациях доступ к питьевой воде может быть так же важен, как доступ к энергии или здравоохранению. Наша цель – создать технологии, которые будут работать где угодно, от отдаленных населенных пунктов до воинских подразделений в полевых условиях, сказал биотехнолог Оливер Пукалик. Он добавил, что проект AquaShield сочетает в себе сенсорные технологии с автономной очисткой воды. Недостаточно просто очистить воду. Сначала нужно знать, что в ней содержится. Именно поэтому мы разрабатываем систему, которая может анализировать качество воды в режиме реального времени, а затем выбирать оптимальный метод ее очистки. Качество воды, по мнению экспертов, станет одним из самых больших вызовов ближайших десятилетий. Технология, которую разрабатывает словацкая компания BioX Technologies, может найти применение в будущем при стихийных бедствиях, гуманитарных миссиях и в регионах, где доступ к безопасной питьевой воде становится все более важной проблемой.
0: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. 24 июня в Словакии мы вспоминаем людей, которые подвергались гонениям во время тоталитарного режима. Мы побываем в музее жертв коммунистического режима, где хранится память о всех пострадавших в период с 1948 по 1989 год. В эти дни Братислава наполнена ароматом цветущей липы. Ее можно считать национальным деревом словаков. С ней связано немало легенд, исторических фактов. Памятной липе короля Матвея Корвина в этом году исполнилось 725 лет. Это дерево было свидетелем важных исторических событий. Об этой легендарной липе мы расскажем в заключении нашей программы. Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
2: Радио «Словакия Интернешнл».
0: По оценкам исследователей, жертвами тоталитарных режимов во всем мире стали около 100 миллионов человек. В Словакии это число составляет более 70 тысяч граждан, которые были репрессированы в период тоталитарного режима. В восточно-словацком городе Кошице есть уникальный музей, который был создан в память о жертвах коммунизма. Он позволяет посетителям познакомиться с историями заключенных и подвергшихся пыткам выживших людей. Музей охватывает два периода правления коммунистов. Первый с 1945 по 1968 год, период так называемых жестоких преследований. И второй с 1969 по 1989 год, период нормализации, когда граждане подвергались преследованиям с использованием методов, державших людей в постоянном страхе. В музее представлены видеосвидетельства людей, ставших классовыми врагами в своей стране. Сегодня я приглашаю вас посетить музей жертв коммунистического режима в городе Кошице. Он находится в историческом центре города, в старинном здании. Экспонаты располагаются в подвальном помещении. Здесь создана атмосфера того времени, когда проходили репрессии и политические процессы. Об истории музея, его создании, нам расскажет его директор Павел Гриц. И мой первый вопрос. Что послужило основой для создания музея?
4: Музеум возникло 24 июня.
3: Наш музей был основан 24 июня 2021 года. Это значит, что мы будем отмечать пятую годовщину его основания. Почему вообще возник данный музей? В Словакии уже долгое время шли дискуссии о том, что у нас должен быть музей жертв коммунизма, какой есть в других посткоммунистических странах. В Словакии также настала такая историческая необходимость. Мы нашли небольшое здание в историческом центре города Кошице, небольшой площади, около 300 квадратных метров, и стали размещать здесь экспонаты. У нас здесь две постоянные экспозиции. Есть также выставка литературы «Сам издата», которую в период строгой цензуры в Чехословакии люди издавали сами. В Государственной научной библиотеке в Кошице есть третья выставка. Она размещена в бывшем следственном изоляторе органов госбезопасности. Там когда-то была тюрьма. Мы показываем нашим посетителям, как проводились следственные действия чехословацкой ЭШТБ.
0: Большое значение в противостоянии тоталитарному режиму имела нелегальная литература, которая печаталась и здесь, в Чехословакии, или тайно привозилась из-за рубежа. Что можно было печатать, а что нет при тоталитарном режиме?
4: Это
3: было время, когда публиковались только официально одобренные книги, газеты, и все они подвергались цензуре. Но если кто-то хотел распространить информацию и обойти цензуру, ему приходилось делать это запрещенными способами, то есть в форме самиздата или привозить тайно книги из-за рубежа. Множество книг на чешском издавалось в Германии, Канаде, Швейцарии и Австрии. В этих странах действовала свобода печати, там можно было напечатать статьи и художественную литературу, которую нелегально провозили в Чехословакию. Были специальные маршруты, например, из Германии в Польшу, а далее через горы Высокие Татры по туристическим тропам. Сам издат перевозили в основном молодые люди, шли через лес и горы, как туристы. Это было опасное приключение. Однажды трое молодых людей, студенты университета, несли в рюкзаках 84 килограмма книг. Но их задержали на польской границе, арестовали и посадили в тюрьму. С ними обращались довольно жестоко. Потом властям как-то удалось договориться, и их отправили в чехословацкую тюрьму.
0: Есть ли в вашем музее собрание самиздатов? Какую литературу тайно провозили в Чехословакию? Могут ли посетители ознакомиться с этими изданиями? Являются ли самиздаты частью вашей музейной библиотеки?
4: Можно же мы единственная книжница, которая имеет амбицию собирать самиздаты на Словенску.
3: Возможно, мы единственная библиотека в Словакии, которая собирает самиздат. Есть, конечно, несколько экземпляров в других библиотеках, но у нас их собрано более 300. А другие экземпляры пока находятся в хранилищах. В целом их более 6000. Когда мы публично объявили, что собираем самиздаты и эмигрантскую литературу, люди стали приносить или присылать посылки с самиздатом. У меня дома также была эта запрещенная при социализме литература. В 70-е и 80-е годы мы вырастали на ней, передавали почитать друзьям и знакомым. У меня был, например, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Эту книгу копировали и распространяли в нашей стране. Печатали на тонкой типографской бумаге. Самиздатской литературы в нашем музее достаточно много. Все издания мы уже каталогизировали и сейчас решаем вопрос с хранением. Для нее нужно специальное помещение, чтобы сохранить эту уже историческую самиздатскую литературу.
4: От 82-го года начали выходить...
3: С 1982 года начали в самиздате выходить журналы. Для их создания требовались редакторы, специалисты, которые бы писали статьи. В то время появились копировальные машины. Сначала ксероксы, офсетные принтеры, которые уже обладали большей производительностью, чем печатные машинки, на которых печатали самиздат. Эти полулегальные журналы содержали информацию, которой не было ни в газетах, ни в журналах, ни в книгах, издававшихся в то время. Например, когда в 1982 году я женился, нам с женой не хватало мудрых советов по созданию крепких супружеских отношений. И мы создали семейный журнал «Семья и общество», в котором было много ценных идей, как построить хорошие отношения в браке, как общаться, как прощать друг друга. И особенно супругам нужны были советы по воспитанию детей, потому что у молодых людей не было опыта в этой области. А книг по семейной психологии было очень мало. Хорошие книги по психологии также привозили тайно из-за рубежа. Даже по семейной психологии люди искали статьи среди самиздата.
0: Неужели в социалистической Чехословакии не было хороших психологов?
4: Прозвиском мал Пылзак. Чехословенскую был знамен, как психолог, который писал множество книг, ему вышло...
3: Был такой замечательный психолог, его фамилия была Пылзак. Он писал на чешском, был довольно известным психологом, написал множество статей и книг. А недавно мы узнали, что этот писатель, специалист по семейной психологии, сотрудничал с органами госбезопасности. Представьте, он консультировал разных людей, к нему приходили жаловаться на супругов, начальство, спрашивали совета. Например, пришла женщина, которая была недовольна тем, что ее супруг подписал хартию 77. что ей с супругом общаться трудно, потому что он ведет себя как диссидент. Пельзак все выслушал, записал, потом сообщил, куда следует, то есть в органы госбезопасности. С профессиональной точки зрения психолог, как и врач, не имеет права делиться с другими о своих клиентах. Он связан клятвой молчания, но Пельзак вел записи, а потом просто писал доносы. Он записывал на пленку откровения тайных диссидентов, потому что их браки были очень сложными. И этот так называемый психолог все докладывал в органы госбезопасности.
0: После доноса человека арестовывали. Что было с ним потом?
3: Потом следственный изолятор. Это было страшно. В Чехословакии была советская система дознания, то есть физическое и психологическое давление. Человека били до тех пор, пока он не подписал протокол. После этого суд и тюрьма. Обычно 15 лет в Яхимове на урановых рудниках. Кошицкая тюрьма была второй по величине в Чехословакии. В ней содержались политические заключенные. Здесь были свои конвоиры и охрана из числа сотрудников госбезопасности.
0: Сохранились ли документы о содержании в тюрьмах политических заключенных?
4: В Чехах маю велике множество сдигитализованных списков.
3: В Чехии есть большое количество оцифрованных файлов об этих заключенных. И сейчас мы имеем представление о том, что происходило в этих застенках. Нам удалось выяснить, что в течение 5 лет и 4 месяцев, с 1 сентября 1948 года по 31 декабря 1953 года, в ней содержалось 5380 человек. Мы не утверждаем, что все были осуждены и получили суровые приговоры, но большое количество людей прошли через эту тюрьму, и теперь необходимо провести дальнейшее расследование о том, что произошло в последующие годы, потому что органы госбезопасности не занимались уголовными преступлениями, а только политическими, поэтому все эти люди были обвинены и осуждены за измену родине и попытку свержения коммунистического строя. Это были политические процессы, но в 90-е годы эти люди были реабилитированы.
4: Мы днес знаем, что в 90-м году были реабилитованы.
0: В музее жертв коммунистического режима можно видеть документы, свидетельствующие о жестокости тоталитарного режима, о судьбах людей, несправедливо осужденных, которых обвинили в подрыве общественного строя. Об экспонатах музея нам расскажет лектор Мартин Климза, который проводит экскурсии по музею и читает лекции на эту тему.
5: В
3: нашем музее две экспозиции. В первой представлены документы, подтверждающие различные виды репрессий в период правления Коммунистической партии Чехословакии с 1948 по 1989 год. Данная экспозиция также разделена на две части. Первая посвящена 50-м годам прошлого века. В Чехословакии этот период был самым тяжелым. В то время происходили жестокие преследования за инакомыслие, имели место политические суды, было много политзаключенных. В исправительно-трудовых лагерях содержали также религиозных деятелей. Вторая часть экспозиции посвящена 70-80-м годам, периоду так называемой нормализации. Здесь мы наблюдаем другие виды преследований, например, со стороны органов госбезопасности, которые через свою агентурную сеть шантажировали людей или пытались сделать их жизнь невыносимой. Именно в этот период мы видим зачатки формирования политической оппозиции.
0: Что было потом с людьми, которых осудили по политическим статьям? Как складывалась их судьба?
5: Потом еще мы имеем прибеги обетей, которые говорят прямо о том...
3: У нас есть рассказы граждан, переживших эти преследования. У нас собраны конкретные истории жизни этих людей, тех, кто был осужден за политические убеждения. На стендах мы видим имена репрессированных граждан, их возраст и место жительства. Этих имен действительно очень много. В Словакии их насчитывается более 70 тысяч. Это чудовищно с точки зрения сегодняшней жизни. Представьте себе, если кто-то осмелился что-то сказать против власти, это могли быть политики, священники, религиозные деятели, студенты, даже любой человек, у которого хватило смелости в чем-то быть несогласным с существующим режимом, и все они подвергались политическим репрессиям.
0: За что могли осудить человека? За какое политическое преступление?
3: Политические процессы возникали на основе тогдашних законов, которые в 90-е годы были прямо обозначены как политически мотивированные. Например, людей по статьям «Государственная измена», «Подстрекательство к мятежу против республики» или «За препятствие коллективизации» карали очень строго. При тоталитарном режиме законы, следственные и судебные органы служили для подавления инакомыслия, они служили для запугивания населения, чтобы у людей не было даже мысли противостоять коммунистическим идеям и тоталитарному режиму.
0: Расскажите нам о судьбах людей, которых преследовали за их убеждения и политическую позицию.
5: Spomeniem, povedzme, Rudolfa Dobiaša. On je veľmi dôležitý, alebo teda zaujímavý tým, že...
3: Хочу рассказать о жизни Рудольфа Добиаша. Это удивительная судьба. Впоследствии он написал несколько книг, был автором статей, в которых писал о классовых врагах. В них он рассказывал об истории жертв репрессий. Впервые он был приговорен к тюремному заключению в очень молодом возрасте, в 19 лет, за различные листовки и брошюры, которые распространял. Его приговорили к 18 годам тюрьмы за рисунок, на котором был изображен Сталин в виде черта. Он высмеивал чехословацкого президента Готвальда. 18 лет тюрьмы – это очень суровое наказание. Но ему срок постепенно снижали, а затем освободили.
5: Napríklad ďalší Sylvester Krčmery, ktorý v podstate bol jeden taký veľmi, myslím, že prominentný.
3: Другой пример – Сильвестр Крчмери. Он был известным политическим заключенным. Вначале провел 3 года в предварительном заключении. Это было худшее, что можно было испытать в то время. В ходе следствия он молчал, ни в чем не признавался. На суде Крчмери заявил: «Власть в ваших руках, но правда на нашей стороне». Эти слова стали крылатыми. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения. Так что в общей сложности он отсидел 13 лет. При этом он стал одним из лидеров так называемой подпольной церкви в 70-е и 80-е годы в Словакии.
0: Как воспринимают посетители экспонаты музея? Какое впечатление на них это производит? Ведь многие не знают, что творилось при тоталитарном режиме.
5: Наше музей primárne zaoberá študentami.
3: Наш музей в первую очередь ориентирован на учащихся старших классов и студентов университетов. Мы придаем большое значение просветительской работе. Большинство наших посетителей ничего не знает о политических репрессиях тоталитарного режима, потому что на уроках истории учителя об этом не рассказывают. Для многих молодых людей данные страницы нашей истории неизвестны. Благодаря экскурсиям, например, в части экспозиции 50-х годов, мы предлагаем нашим посетителям ознакомиться хотя бы с базовой информацией. Их часто удивляет составленная нами карта жертв коммунизма, где наглядно показано количество и имена незаконно репрессированных людей из конкретных сел и городов Словакии. И нередко на карте посетителям удается найти своих родственников, что вызывает у них немалое удивление.
5: Также это для них очень такой вау-момент.
0: Дорогие друзья, вот мы и посетили музей жертв коммунистического режима. Старшее поколение предпочитает не вспоминать о том страхе за себя и за своих близких, когда им приходилось сталкиваться с несогласием с властями. Но память должна остаться для будущих поколений. Кого заинтересовала эта тема, заходите на веб-страницу Музея жертв коммунистического режима в Кошице. Или пишите нам, и мы обязательно ответим на все ваши вопросы.
2: Радио Словакия Интернешнл.
0: В Словакии отношение к дереву особенное. Возможно, это связано с нашей древней памятью, когда жизнь наших далеких предков была связана с лесом и плодовыми деревьями. Ежегодно в Словакии проводится конкурс на самое красивое дерево. В Словакии много красивых деревьев с историей в несколько сот лет. Но исторических деревьев не так уж много. Сегодня мы вам расскажем о липе короля Матея. Она растет при Бойницком замке в Средней Словакии. Этой исторической липе уже более 700 лет. Ее ветви тянутся ввысь на 22 метра, почти с 8-этажный дом. Толщина ствола 12,5 метра. Об этой липе ходят предания и легенды. О ней сложены стихи и песни. Липу у Бойницкого замка высадил правитель Матуш Чак Тринчанский в начале 14 века. Он управлял землями от реки Вак до гор Татр. Ныне это территория Средней и Северной Словакии. Но знаменитыми липы стали при короле Матее Корвине в 15 веке. Здесь, прямо в парке старинного средневекового Бойницкого замка, он созывал собрания и устраивал пиры. Об этом свидетельствуют летописи тех лет. В них говорится, было принято решение под нашими дорогими липами бойницкими. Может быть, поэтому последний из сохранившихся лип сейчас носит имя Матея Корвина. Многовековая липа помнит немало перипетий. Она пережила наезды турок, была свидетельницей кровавых сражений за Бойницкий замок. В сохранившихся исторических документах говорится, что к липам относились с большим уважением, даже во времена княжеских восстаний в 17 веке. Князь Стефан Бочкай приказал осторожно вести бой около лип. Ходят легенды, что в 19 веке к единственно сохранившейся липе были привязаны участники восстания 1848 года. В середине 20 века историческое дерево стало увядать. В 1952 году работники музея в городе Бойнице обрезали покороче ветки и сделали подпорки для старых ветвей, которые могли вот-вот обломиться. В 1968 году липа короля Матея была объявлена охраняемым объектом природы. Но как бы ни трудились работники музея, две главные ветви продолжали засыхать, а ствол дерева повредили насекомые. 20 лет назад ученым удалось сделать регенерацию корневой системы, подвести систему орошения. Липа ожила, появились новые росточки. Они росли и крепли, и уже зацвели. Чтобы спасти липу, около которой было столько исторических событий, ученые-ботаники решили сохранить ее так, что из ее семян вырастут новые липки. В 1990 году ботаники начали выращивать дочерние деревца. Вначале появились саженцы из семян дерева. Уже появилась традиция, что липки-саженцы высаживают на аллею важные гости Бойницкого замка. Эту традицию заложил бывший президент Словацкой республики Иван Гашпарович в 2005 году. Это была самая красивая молодая липка, похожая на липу короля Матея. Сейчас это уже большое дерево, которое радует посетителей цветением. Пройдет совсем немного времени, и молодые ароматные липы украсят парк Бойницкого замка совсем как раньше, как было при короле Матее. А старая липа шелестом своих листьев, возможно, поведает нам еще много интересного. Вот и все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.